0: FM in a sârmec ievmec.
1: Frédéric Chopin, Тассо прелюд, опус ксан ут, катаруме Святослав Рихтера.

Înceți, Max Bruchi, Ave Marian, Катарецин Офра Гарноя Тавджутак, в Лондоне филхармоник Навагахумба, дирижер Чарльз Маккеррас. Вольфганг Амадеус Моцарт, квартет соль-мажор, катарумен Марк Грауэльса, флейта, в Брюсселе виртуознер ансамбли антамнера.